0: зроблена для тебе. Радио «Столица».
1: Та-ра-та-ре. Un, deux, trois.

все проходит. Боже мой, бежи худший. Тяжко верить, что не зводит нехто з нас своих вачей. Боже мой, ну да, навокал. Боже мой, апошній смех. Паляванне ладзіць сокол, паляўнічы недзе збег.

0: Радио «Столица».
1: У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. У Беларуси концептуально обновлены подыходы до занесения переможца у спаборництва на республиканскую дошку гонору. Отповедный указ подписал керавник державы. Основные измены тычатся проведения конкурсного отбора. Отменена заборона на удел у конкурсе организации, что являются переможцами 2 года запар. Уведены 14 додатковых номинаций в сферах вытворчести и послуг и новый формат ушанования переможцев с вручением им гонорового знака. Программу узгодненных деяний Беларуси и России у галине внешней политики на 2027-2029 годы разглядеть в осенью у Минску. Об этом министр замежных справ России Сергей Лавров заявил журналистам пошля перамов с белорусским коллегам Максимом Рыжанковым. Баки домовились нарушить координацию деяний и у рамках Организации Объединенных Наций, и у рамках Евразийских и инших интеграционных объединений, у том лику СНД, Евразийский экономичный союз, Шанхайская организация сотрудничества. У отповедности с унесенными у лютым 2026 года изменными дополнениями у закона об державной дактилоскопичной регистрации с 1 червня правила знаходжения иншоземцев и особ без громадянства в Беларуси дополнены новыми положениями. Комментары начальника департамента по громадянству и миграции Белорусского правоохранного ведомства Ивана Новикова.
2: Согласно которому обязательной государственной дактилоскопической регистрации подлежат иностранцы, обратившиеся с ходатайством о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты и убежища. Также иностранцы, которым данный статус предоставлен, иностранцы, обратившиеся с заявлением о предоставлении разрешения на временное и постоянное проживание. Исключение составляют лица в возрасте до 14 лет, а также иностранцы, достигшие 75-летнего возраста. Раньше лица, желающие получить разрешение на временное проживание, такого вида дактилоскопической регистрации не подлежали. Данные изменения внесены с целью обеспечить наиболее полные условия безопасности пребывания иностранцев на территории нашей страны, упростить контроль за их пребыванием, а также выявлять нарушителей, которые могут въезжать в нашу страну после допущенных нарушений миграционного законодательства, иных требований законодательства нашего государства по иным документам с измененными персональными данными. Законодательство Республики Беларусь, определяющее правовое положение иностранцев, находится в постоянном развитии, но при этом неизменным остается одно правило безопасного нахождения иностранцев на территории нашей страны. Это соблюдение законодательства, уважение наших государственных символов и национальных традиций.

0: маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали. У сядзібу, у блакітна-белых тонах, дзе чыгунная лесвіца пачатку 20-го стагоддзя, а вакол парк, які заклалі тады ж, як пачалі ўзводзіць дом. З вамі Аляна Давытава. Прывітанне.
0: Геалакація.
1: Едзем у Хойнікі. І там ідём да дома номер 19 па вуліцы Карла Маркса. Зараз музей, раённы краязнаўчы тут жыве, а ў пачатку мінулага стагоддзя жылі людзі па прозвішчы Аўрамавы, расказвае наш гід, старшы навуковы супрацоўнік Хойніцкага раённага краязнаўчага музея Вероніка Архіпенка.
2: Строительство дома было начато в 1910 году, но Михаил не завершил его, потому что вскоре после начала строительства умер. Постройку завершил его сын Андрей Аврамов. Это произошло в 1912 году. И если посмотреть на наше здание, то на фронтоне будут две буковки АА, это инициалы владельца, и 1912 год. Это говорит о дате завершения постройки. Усадебный дом, он сохранился практически в таком целостном достаточно виде, несмотря на все перипетии истории. Пережил войну.
1: Перажил революцию 1917-го. Зараз тяжко говорить, яким дом был до гэтага, не захавалася ніяких документов.
2: Какие были интерьеры здания, в каком зале что находилось. Не сохранилось ни фотографий, ни подробного описания. Но мы знаем, что во время Великой Отечественной войны здание не пострадало по большей части из-за того, что немцы организовали здесь госпиталь. А после войны в здании находился дом-интернат. Затем, уже ближе к нашему времени, здесь находился отдел образования до 2010 года.
1: Тады ж у будинку почався ремонт, и пасля сюди перебрався музей. Пляцовка добрая, не маленькая, экспонатам есть разгуляться, да и само по себе збудаванне уражвае. Своим стилем, да прикладу, гэта модерн с элементами классицизму, середнявечной архитектуры и ренессансу.
2: Если обобщать большое наличие архитектурных стилей здания, то можно, наверное, говорить и про эклектику. В 2010 году здание перекрасили, потому что до этого оно было такого персикового цвета, а сейчас оно у нас больше такое голубое с белым. Так особо изменений оно не претерпело. Мы его можем видеть на фотографиях революционного периода, их буквально там одна, наверное. И там точно так же здание, главное, корпус, это двухэтажная часть, дальше там одноэтажная длинная часть, то есть она не изменилась, тот же балкон, он на месте.
1: На месцы і аўтэнтычная чыгунная лесвіца пачатку 20-го стагоддзя, што вядзе ў вежу, а там аглядная пляцоўка. І краявід не апісаць словамі, дух захоплівае. Стаіш высока, глядзіш далёка, ацэньваеш маштабы парку, да прыкладу, які вакол музея. Заклалі яго тады ж, як пачалі будаваць дом у 1910-м. Падказвае яшчэ адзін наш гід, дырэктар Хойніцкага раённага краязнаўчага музея Павел Беразоўскі.
3: Наш парк чем уникален? Это единственный в Беларуси парк, за основу которого были взяты тополя. Но, кроме того, в парке находилось на тот момент, на 1912 год, более 100 видов экзотических растений, в том числе японские пихты, разнообразные виды липы, тополя и другие редкие виды деревьев.
1: Летом самый час гулять по парку. Древы зеленые, птушки спевают, прыгажосць одним словом. Что еще варто убачить у парку? Помнік літаратурным героям «Палеская хроніка» Івана Меліша. Уражальная і кранальная композіцыя, ля якой можна стаць бліжэй да сваіх каранёў. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація. Рок з беларускім акцэнтам. Радыё «Сталіца».

0: Реклама на радио столицы.
1: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
2: Запрашаем на Купальню Суле. Знакомимся с традициями. Подробности Парк Сула Бай.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Эзотерикум.
1: Ну, кто у нас тут шукал на вагу, баланс?
2: Есть.
1: Поднимайте руки.
2: Так, это я, руки в гору.
1: А вот пишите нам. Вось. А мы покуль будем вам рассказывать. Сегодня мы рухаемся на усход. Да. Фэншуй прогнозов. Вот сегодня они у нас у эфира. И мы, коли вы памятаете, сгодно с фэншуй, разглядаем сприяльные альбо менш сприяльные дни. Так. Вот сегодняшние индикаторы дня. Они называются сегодняшний, мая назву раунавага. И это просто день. В этот день чем можно займаться? Можно плановать протяглые проекты. Займаться жамонтом. Увага, ставить печь. Альбо плиту для готовання ежи. Это перегукается с нашей першей новиной, что мы починали сегодня. И те, кто у нас огородники, альбо жыхары казачных лесов, коли ласка, вядите с радостью земляные работы. Сегодня будет это вельми сприяльно. Сприяльно починать будауництво.
2: Треба болоть цибулю.
1: Ты пойдешь так, у вас есть там?
2: Есть
1: там градышки, ну сходите. Сегодня вы, как это сказать, можете поделить, например, полова тебе, полова комусь-то ей. Ну, там, с дому так. Еще уравновали, как бы это все было добро. Можно еще сегодня сбудовать нечто, альбо пропоновать, плановать нечто будовать. Пропоновать кудысь-то разом поехать у подороже и сесть за стол перамов. Покольки в этих переговорах умовы у боков будут ровные, в этот день подходит для выравновывания относин и пошуков компромиссов. Была некая тяжкая ситуация, махчима, вы отчували, напружение идет, расте, но не идет, оно просто расте. А вы так раз сегодня сядете и знайдете компромисс, тому скористайтесь, коли ласка, этим днем. Усе те, кто шукает баланс. Например, от самого простого, не отрымливалась некая асана у йозе. Раз, вы сегодня устанете, вы знайдете баланс. Была проблемная ситуация, не могли с кем-то домовиться. Сегодня домовитесь.
2: Я это зроблю, эту собаку пысаю вниз.
1: Зроби. И... Ну там не столько баланс. Добро, это можно зробить.
2: И слушай, еще... это моя мара так не...
1: Может, у тебя некая своя вариация. Ты потом покажи нам. Так само, это добро для спины. Покажи нам, покажи.
2: Мы будем спробовать. Когда ты про баланс скажешь, есть это древо там некое.
1: Так, треба стоять. Добро, будем практиковать сегодня. Глядите, обовязково отрымается. Ну и огульные парады. Сегодня треба позбегать. Шуму, ремонту и свідрування стен. Не плануєш там нічим сьогодні займатися?
2: Ні.
1: Кидай гэтыя справы.
2: Я тільки в апошній час планую ремонт, так, потім гляджу такі, колькі гэта каштує і протягую планаваць.
1: Малайчынка, сьогодні можна акурат добра планаваць. Все збалансовано атрымається. І саме головне, хочу сказати, ну, махчыма, ремонт нельга адкласці у вас сьогодні. Тады удакладніце, ці гэта паўднёвы сектор вашага дому. Калі паўднёвы сектор, усё ж такі адкладайце. Калі не паўднёвы, можаце спакойна адкладайце. Калі не паўднёвы, можаце паспрабаваць знайсці раўнавагу ў рамонтных пытаннях. І яшчэ, размяшчайце там, дакладні, там можа размяшчацца гадавая негатыўная энергія ў гэтым паўднёвым сектары. Вось, і калі вы будзеце там нешта рабіць такое гучнае, гэта можа справакаваць яе, хоп! Активацию. А нам гэтага не трэба.
2: А як сегодня... пазбавіцца ад гэтай энергіі? Сёння там свежак не будзе.
1: Ремонт.
2: Всё.
1: Не рабіць ремонт сёння там, так. Нічога гучнага не рабіць. Сёння лепш шукаць баланс, дамаўляцца, сустракацца з кім-небудзь, планаваць нешта. Вось такое. Ну, альбо пайсці ў агарод.
2: Ну, альбо, значит, некое свят. Напрыклад, сябрычы, мы будем займацца у бліжэйшым будучыні, таму што да нас далучыцца наш памочніца Ванеса. Яна, як заўсёды, са сваім святочным каваротам прыйдзе, раскруце, мы даведаемся, яна сыдзе, ну, а мы будзем адзначаць яшчэ і рок-падзею гэтага дня. Сябры, чакаем, ну, а пакуль што, калі не памыляюся, у нас Skid Row, так, на хвалі з кампазіцыяй Riot Act.

0: хто там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як ні круці.
1: Святочны калаўрот.
2: Не так давно.
3: Так.
2: Зноў, не так давно. А што зноў?
3: А что не так давно?
2: А не так давно мы святковали день, международный день, по-моему, не помыляюсь, так, международный день океанов.
3: Так, была такая справа, сябры, мы про это казали, но я кажу, что знов яна накрутила нам это свято, знов ниводное слово не сказала, усмехнулась, головой кинула и сошла до завтрашней раницы. Это наша помощница Ванесса.
2: Ну, она... треба подрыхтоваться ее, конечно.
3: Ну, так.
2: Потому что два сектора у нас. Первый, это які адказвае за святы, такія звычайныя,
3: так,
2: людскія, чалавечыя. Вось. І сёння такі дзень. Тэматыка такіх неўтаймаваных вялікіх вадаёмаў нас не пакідае. І сёння мы святкуем міжнародны дзень вадаспада. Гэта такая, ну, сапраўды неўтаймаваная энергія і некалькі цікавых фактаў хацелася б вам расказаць. Мала каму вядома, так сцвярджаюць навукоўцы, што Ніагарскі вадаспад знаходзіцца ў бесперапынным руху. Уявляете? Не мается на увазе, что он сверху вниз? Не, не про то, что он так, у горизонте, может рухаться. Так, что год, он перемещается у бок до 90 сантиметров. Уявляете?
3: Ого, 90 сантиметров? Ого,
2: так, это зашмар. Так, это ж коли он пойдет на другий круг.
3: Ну, так.
2: Что ж там отрывается? Так, а еще у Антарктиды, оказывается, так само есть водоспады. Называется он крывавым у двух косях, так, вода у им, якого вы думаете колеру? Рудая. Рудая. И это связано с тем, что у этой воде высокое утрымание железа. А вот крыница его, этого водоспада, в озеро, якое хавается, прикладно на 400-метровой вот этой глубине под пластом и льду. Кто бы мог подумать?
3: Неверогодно, слушайте, на вот в Антарктиде есть это водоспад, хай там совьёду в хостях крывавый называется. А, видишь, я николи натуральный водоспад не бачу.
2: Угу.
3: Ты бачила?
2: Я бачила, ну, это не той водоспад, вось у твоим разумении. Такое маленечкое, там были, ну, это природное, само это природное утворение, Олег, это не про то, что мы зараз тут вам рассказываем, про соправдные водоспады. Можно и по Беларуси, до речи, поехать. Есть у нас такие мястины,
3: так,
2: побачить, так.
3: Цикаво.
2: Ну, не такие водоспад,
3: как... Ну, я дома. Самый великий водоспад, який я бачу, это коли мы в детстве на речку ходили, там, вось, коли дамба...
2: Ага, побудованная специально.
3: Была специально побудована. І для нас, дзяцей, гэта быў, ну, не той, каб Ніагарскі вадапад, але ж такое нешта надзвычайнае. І мы заўсёды там, як гэты масаж, гідрамасаж робяць, так, і вось мы...
2: Магутны гідрамасаж у вас там быў. У сённяшні дзень, у дзень вадаспадаў, усё вадаспадамі прапаную лічыць.
3: Так.
2: Што падобна, хаця б, прынамсі, падобна на вадаспады.
3: Сябры, калі ёсць магчымасць у вас паглядзець на вадаспад, паглядзіце, ну, у натуральным выглядзе.
2: Нам дашлі цікаві што.
3: Так, нам таксама будзе цікава. Таму што у нас што, толькі гэтыя дамы за вокнамі, ці...
2: Ці просто казачны лес.
3: Ці просто казачны лес, больш нічого нема. Ну і што, рок-падзея гэтага дня, ну, 1966 годзе нарадзіўся расійскі рок-музыкант, барабаншчык гурта «Арыя» Максім Удалов. Ну і свой першы барабан ён змайстраваў сам, як сцвярджае гісторыя, перабіўшы звычайныя піянерскія, перарабіўшы дакладней, пачынаў вучыцца ігры на ўстаноўцы самастойна, услухоўваючыся ў запісы Led Zeppelin. Ну, добры вельмі густ быў ўжо з дзяцінства ў Максіма. Ну і цікава. Так, чего хопит на сегодня этих воспоминов.
2: Ну, рассказывай,
3: ну,
2: добра, это ж цікаво.
3: Я хотел сказать, что так само в детинстве грабил эти барабаны, а лишь у меня были эти крышки от... это ад рондаля, так,
2: угу.
3: И вот два кресла такие ставил, и там все, что хотел.
2: На нерве, засады на нерве ты был. А у меня просто были такие пустые некие, ну, не могу сказать, что, ну, не веду, как это на вот коробка некая пустая, альбо нечто, просто так переворачивали и робили выгляд, что да, вось так, мы умеем нечто робить с музыкальными инструментами. Потом музычная школа меня покарала за это. Все, я больше таким не займаюсь, я вельми серьезная. Что ты сейчас нашага сённяшняга героя, там такая цікавая, складаная сітуацыя, і ён быў у калектыве, потым сыходзіў, потым быў крызісны момант у Ары, потым ён зноў вяртаўся і зноў вяртаўся. Вось такая кропка.
3: Вось так, сябры, мы таксама сёння будзем вяртацца, але ўжо ў наступнай гадзіне, і там і для вас падрыхтавалі рокавыя думачкі нашы і пену дзён нашых, якая назбіраецца тлумачалк сёння. Цікава, паглядзім, што азначае гэтае слова. Ну і для тых, хто за рулём, будзе інфармацыя. На пачатку гадзіны мы чакаем выпуск навін. Ну а пакуль што, як абіцалі, у нас гучыць Ария.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин. У студии с выпуском «Новин» Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко раіць Ізраілю быць акуратней у сваіх дзеяннях і палітыцы ў рамках цяперашняга блізкаўсходняга канфлікту. Адпаведныя заявы кіраўнік дзяржавы зрабіў у інтэрв'ю тэлеканалу «Аль-Арабія». Ведучая Мелінда Нусіфора спытала прэзідэнта, ці можа Амерыка, каб урэгуляраваць канфлікты з Іранам, аказаць уплыў на Ізраіль.
2: Абсалютна можа. И некоторые факты последнего времени об этом говорят. Вы знаете, вот открытый такой в средствах массовой информации конфликт между Трампом и Нетаньяху, где Трамп в свойственной для него манере упрекнул Нетаньяху, который по-прежнему, как и раньше, атакует Ливан. Но это было одно из условий Ирана – не атаковать Ливан во время попытки договориться. Но Израиль, в свойственной для него манере, ему все, видите ли, позволено, начал бить по-прежнему, как и раньше, по югу Ливана, и не только по югу. В результате гибнут ни в чем не повинные люди. И когда Трамп одернул Нетаньяху, удалось все-таки приостановить Израиль. Это показало полную зависимость Израиля от Соединенных Штатов Америки. И Дональд Трамп прям сказал, если он не будет слушаться его, то он останется, Израиль останется в одиночку. Этого больше всего Израиль боится, потому что Израиль расположен относительно недалеко от Ирана. И у Ирана есть все возможности для того, чтобы атаковать Израиль. И если не будет американских ракет у израильтян, то этот так называемый золотой всепогодный купол будет пробит, и евреи на своей земле получат то, чего они не хотят, и то, чего они не ждут.
1: Открытый чэмпіянат узброеных сіл па парашутным спорце праходзіць у Беларусі. Удзел прымаюць 14 мужчынскіх і 8 жаночых каманд, а таксама спартсмены, якія выступаюць у асабістым першынстве. Усяго 102 прадстаўнікі з Беларусі, Расіі, Казахстана і Узбекістана. У праграме скачкі на дакладнасць прызямлення, а таксама на індывідуальную акрабатыку. Вынікі чэмпіянату падвядуць 20 чэрвеня. Дорожную разметку обновят сегодня на двух участках у Минска. По данных телеграм-канала столичной дежурной инспекции, работы запланованы на участку в улице Слободская, Дрофеева до Ясенина и на Грибозадубовой. Водителям рекомендуют учитывать эту информацию и быть осторожными на дороге. У Мінску зараз 12 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі чакаюцца навальніцы, магчымы град і парывісты вецер. Тэмпература паветра плюс 14-20. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні 16-18, у Віцебску і Магілёве 17-19, у Брэсце і Гомелі 18-20, у сталіцы да 17 градусаў цяпла, кароткачасовы дождж, магчымы навальніца.
3: Радиостолица.бай.
4: Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
5: Это «Фактор Бай». Добрый вечер!
4: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 18 июня в Пинске. Караоке-клуб «Сальери». Улица Брестская, 72Б. 19 июня в Барановичах. Караоке-клуб «Вата». Бульвар Хейнела, 8А. 23 и 24 июня в Гродно. Караоке-бар «Эхо». Улица Мостовая, 31. 27 июня в Витебске. Караоке-клуб «Опера». Улица Замковая, 5. 30 июня и 1 июля в Гомеле. Караоке-клуб «Арена Холл». Улица Коммунаров, 6. 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха». Улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь». Улица Дзержинского, 68Б. С 9 по 13 июля в Минске. Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
6: Мы говорим вам 4!
7: Да!
4: Хочешь чтобы о тебе узнали миллионы.
3: Так можно было, да?
4: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе

0: Тут без усиляких жартов. Что у нас отбывается у столицы? Есть довольно интересная информация. Сябры, есть ожидание вас попередить. Давайте послушаем рубрику «За рулем». Алло, нечто терминовое?
1: Я спросила тебя, а ты...
0: Слухай, давай поздней. Я за рулем. Сябры, коли бы вы не накировывались, главное не спешаться. Ну, ось мы не сдарма кажем про это. Датчики контролю хуткости. А еще есть такая информация про то, что у Минску пассажир такси вручную поднял шлагбаум на платной парковке, как съехать без оплаты. Это привело до поломки механизма и 40-хвилинного простоя, из-за чего иншие водители так само покидали стоянку бесплатно. Ну, иншим водителям добро. А Леша...
2: Она не виноватая, докладно.
0: Не-не-не-не-не. А виновника зафиксовала камера видеонадзирания. Ну и кажут ему, вот, треба отказывать, треба это ремонтовать. Ну и это кошт ремонту склал 54 рубли 31 копейку. Але, завсюду есть где-то але. А, по законе урон будет спогнаны с его у 100 разовым померы. У всяго 5431 рубель.
2: Ой, накипело так у человека, что он на такое отважился. Но вот не ведаю, одна справа хали кироуца еще. Таксист, ну, так мог такое зрабить. А вот то, что это был пассажир, да якой силой треба еще володать, как
0: почекайте,
2: взломать шлагбаум.
0: Зараз худко съедем. Ну, слухай, доволі не там атрымалася гэта паездачка на таксі, і ён яе запомніць надоўга, таму што такая сума 5431 беларускі рубль, ну, ведаеш,
2: эмоцыі узялі верх. Трэба сябе спрабаваць, балансаваць, трэба, вось сёння атрымаецца збалансаваць.
0: Таму, каб сябры не здарыўся такі highway to hell, у вашы ўсе гэтыя эмоцыі пакідайце. Ну, напрыклад, у нас тут у эфіры, калі слухаць музычныя кампазіцыі, альбо калі удзельнічаеце у нашых гульнях, напрыклад, у ракавых думках, зазірніце, калі ласка, у телеграм-канала «Радіо Сталіца», там з'явіўся кружочак з падказачкай, ну і мы будзем рабіць падказкі на працягу ўсёй гадзіны. А яшчэ на спінадзён нашых назбіраецца і чакаецца тлумачалка. Ну а пакуль што, давайце слухаць разам яшчэ адзін геймэцыйны трэк. У нас «No Resolve», «Seven Able», далей з кампазіцій «Counting Star». Yeah.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки. Ну, коли ось так, гэты начапіць ружовые окуляры и выйсці на сцену. Коли такі брутальный рокер и никто от тебе не чакая такой імпрэзы.
1: Почему не?
0: Ну, чому не?
1: А чому не? На сцену выйти, коли уже ти в ружевых окулярах, это больше крыльда. А на сцену рокеру, чому не?
0: Я не могу себе дозволить, амаль, что все.
1: А вы берите приклад с Васи. Я про что вам кажу. А зазирните в наш телеграм-канал «Радио Столица», а там з'явилася подказка в выгляде кружочка до нашей гульни «Роковые думки». И Вася там, вось, тягом гэтага тыдня, виртуозно, просто виртуозно гуляя с колерами, фонами и тем, что он выбирает для того, как записать этот кружочек. У понеделок было такое шерое, трошку черное небо, Вася в черной куртце. Сегодня Вася у белым на фоне белого. Что будет завтра, покуль не ведаю, ну.
0: Да вот я сам не ведаю. Я дякую тебе за то, что ты сочишь за этим. Это у меня некое выпадково отрымливается. Сябры, а вы не только глядите, но и слухайте еще этот кружочек. Чому? Потому что там есть подказочки на конт гурта и на конт музычной композиции, которые будут сегодня гучать на апреканце этой годины. И, макчима, некоторые из вас еще и послухают в якости переможца. Коли информация с кружочка не хапает, такое здарается. Слухайте уважно наши подказочки, которые мы робим у эфиры. Их будет две. Первая, она будет про гурт, ну а у другой половины мы будем про музычную композицию вам казать некую информацию. Итак, про гурт. В 1997 году яны выступали на разогреве у Лимбискит, и фронтмен фронтмен этого гурта передал диджею свое демо. Вось. Кассета и диски, они потрапили до Фреда Дёрста. Это уже фронтмен Лимбискинт. Але того обурыла вокладка альбома. Дёрст полечил гурт занадто экстремальным и збирался выгнать их со сцены за пару годин до концерта. Я ведь себе, який скандал мог отрыматься. Однак перед гэтым ён усё ж вырашыў паглядзець іх выступленне ўжывую. Убачыўшы, як іграе група, Дёрст падышоў да вакаліста за кулісамі, абняў і паабяцаў дапамагчы з контрактам.
1: Абняў, самае галоўнае.
0: Ну, хадзем сюды.
1: Гэта пяшчотныя рокеры, яны яшчэ тыя, мілуны.
0: Так. В добром сэнсе.
1: конечно. Так.
0: Сябры, ну вот это то, что тычется гурта. Магчыма, вам про музычную композицию нечто скажу. Подкаст, конечно, раз нагадаем у телеграм-канале «Радио Столицы». У кружочку, який записали. Калі не, дачакайтеся, мы вернемся еще с подкастками про песню. Тут так само есть про что вам рассказать. И магчыма, яна вас натхне на правильный отказ. Дачакайтеся, ну а мы у хуткім часе так само вернемся. К чому? Тому, что у нас пена дзён наших назбиралася. Заставайтеся с нами. Пусть

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 10 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Любая война может иметь непредказальные наступства. Об этом заявил Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия», отказываючи на пытание относно позиции Израиля в теперешнем близко-усходнем конфликте.
2: Израиль не та страна, которая обладает колоссальными ресурсами, как, допустим, Россия в конфликте с Украиной, чтобы воевать с Ираном. Тем более, что Израиль окружен мусульманским миром. Да, он разнороден. Мусульманский мир сегодня. Они не могут договориться, у них нет этого единства. Но кто его знает? Я всегда говорю, что война непредсказуема. Она может развернуть события в таком направлении, которое в мирное время трудно предсказать. Поэтому здесь надо Израилю быть поаккуратнее, поосторожнее. Они уже так в мировом сообществе получили такой рейтинг, что дальше некуда, разбомбив Газу. Даже в историю многие посмотрели. Какой Холокост? Какой может быть Холокост, о котором израильтяне говорили, когда они убили столько людей и, прежде всего, женщин и детей? Детей ведь в Газе погибло много. Там вообще все стерли с лица земли. Какой-то курорт собираются на костях людей построить. Это же глупость полная. Поэтому Израилю тоже надо взять, как у нас говорят, голову в руки и подумать о своем дальнейшем существовании. В противном случае им не поможет и ядерное оружие.
1: Премьер-министр накіраваўся з рабочым візітам ва Узбекістан. Аб гэтым паведамілі ў прэс-службе ўрада. Александр Турчын выступіць на пленарным пасяджэнні Ташкенцкага міжнароднага інвестыцыйнага форуму. Праграма візіту таксама запланавана сустрэча з прэзідэнтам Узбекістана Шаўкатам Мірзіёевым. Беларускі дзяржаўны музей народнай архітэктуры і побыту ў вёсцы Азярцо Мінскага района запрашае ўсіх на традыцыйнае свята купаля. Мерапрыемства пройдзе ў суботу з 7 до 10 вечара пад адкрытым небам сярод сапраўдных помнікаў народнага дойлідства. Госці змогуць сплесці вянкі, прайсці купальскім шэсцем пад старажытныя песні, вырабіць абрадавыя лялькі. Наведвальнікам рэкамендуюць выбіраць зручнае адзенне і абутак. У Мінску зараз 12 градусов тепла. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворья. На большей части территории пройдут короткочасовые дожди. Местами чекаются навальницы, махчимый град и порывистый ветер. Ночная температура по ветру 7-13, у день 14-20 градусов тепла. У областных центрах у день чекается. У Гродни 16-18, у Витебской Могилеве 17-19, у Бресте и Гомеле 18-20, у столицы до 17 градусов тепла. Короткочасовые дождь, махчима навальницам.
3: ВК, группы, пошук, радио «Столица».
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Запрашаю у яскраве подорожжа по сторонках історії рок-музики, де кожная композиція – гэта сапраўдны шедевр. Золотая коллекция лепших треков усю гадзіну на радио «Столица».

0: Реклама на радио столицы.
1: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.
3: Золотая коллекция на радио столица.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 12 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Хакейны клуб «Динамо Мінск» – гэта важны ідэалагічны праект, які неабходна развіваць. Аб гэтым паведаміў Александр Лукашэнка. Прэзідэнт адзначыў, што каманда не дасягнула патрэбнага выніку. Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў неабходнасць рухацца далей і выбудоўваць эфектыўную сістэму. Александр Лукашэнка заявіў аб адсутнасці ваеннага рашэння ў дачыненні да канфліктаў на Украіне і на блізкім усходзе. Аб гэтым кіраўнік дзяржавы паведаміў у інтэрв'ю тэлеканалу «Аль-Арабія».
2: Что касается блокировки Армузского пролива, знаете, я не думаю, что иранцы хотят там прекратить судоходство. Это не в их интересах, потому что если будет блокирован Армузский пролив, богатые страны залива найдут другой путь. В конце концов, проложат трубы туда, куда надо, с севера на юг через Оман, и в Индийском океане будут заправлять свои танкеры и так далее и тому подобное. Поэтому это не в интересах Ирана, но они хотят получить компенсацию за ту агрессию, которая произошла против Ирана. Мы тоже их понимаем в этом плане. Поэтому надо Израилю и США, которые атаковали Иран, подумать о том, как они будут компенсировать этот ущерб. То есть здесь очень много проблем, которые надо решать. И эти проблемы могут быть решены только за столом переговоров. Военного решения ни у одного, ни у второго конфликта нет. Ни в Украине, ни на Ближнем Востоке. Поэтому надо одуматься, как я сказал, голову в руки взять и подумать, что погибнет очень много ни в чем не повинных людей.
1: Брэсцкі акадэмічны тэатр драмы рыхтуе прэм'еру спектакля «Брэсцкая крэпасць». Паказ адбудзецца пад адкрытым небам ноччу 22 чэрвеня. Гледачы ўбачаць пастаноўку на тэрыторыі легендарнай цытадэлі над Бугам. Сцэна размесціцца перад манументам «Мужнасць». Працягласць спектакля 1,5 гадзіны. Для зручнасці гледачу ўстановіць вялікія экраны. За мінулыя суткі ў Беларусі зарэгістравана 33 злачынствы, учыненыя з выкарыстаннем інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій, паведамілі ў Міністэрстве ўнутраных спраў. У панядзелак у міліцыю паступіла каля 400 паведамленняў аб званках тэлефонных махляроў. Таксама прыпыненыя расходныя аперацыі па 25 рахунках. Па спосабе ўчынення супрацьпраўных дзеянняў лідзіруе купля тавараў у інтэрнэце. У Мінску зараз 12 градусаў тепла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі чакаюцца навальніцы, магчымы град і парывісты вецер. Тэмпература паветра да 20 градусаў тепла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні 16-18, у Віцебскай Магілёве 17-19, у Брэсце і Гомелі 18-20, у сталіцы да 17 градусаў тепла. Кароткачасовы дождж, магчымы навальніца.
3: Вокальное шоу твоей страны возвращается.
4: Это «Фактор Бай». Добрый вечер!
3: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 18 июня в Пинске. Караоке-клуб «Сальери». Улица Брестская, 72Б. 19 июня в Барановичах. Караоке-клуб «Вата». Бульвар Хейнала, 8А. 23 и 24 июня в Гродно. Караоке-бар «Эхо». Улица Мостовая, 31. 27 июня в Витебске. Караоке-клуб «Опера». Улица Замковая, 5. 30 июня и 1 июля в Гомеле. Караоке-клуб «Арена Холл». Улица Коммунаров, 6. 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха». Улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь». Улица Дзержинского, 68Б. С 9 по 13 июля в Минске. Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
5: Мы говорим вам 4!
6: Да!
3: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
6: Так можно было, да?
3: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Сябры, по-першее, долучайтесь, конечно, до эфиру, долучайтесь до нашего голосования, якое начинается в телеграм-канале «Радио Столица». Ну и делитесь вашими комментариями. Сегодняшняя тема – день исполнения жаданий. В огле мары рок-музыкантов часто справджуются с жахливой докладностью або на угол с непредказальными наступствами. История ведая множество дивных фактов про то, как жадания становились триумфом, переодоленным тяжкостей або трагедией. И сегодня 5 историй у нас будет вам пропоновано про исполнение жаданий и рок-музыкантов, и фанатов, прихильников, рок-выканавцев. Ну и на огул доведаемся шмат цікавага. Таким чином, пятерка выглядая у нас наступным чином. Перший рок-факт – это подарунок Дэйва Грола. Другие – жаданні фаната Арії. Третій – бумажний кораблік гурта «Чайф». Четвертий факт – про промо-поспіх гурта «The Doors». І п'ятий – про неудали подиходи і розчарування Ніла Янга. Як завсёды у телеграм-канале «Радио Столица» у нас есть короткая аннотация всех рок-фактов. Там можно обирать самые цікавые про исполнение жадания в рок-музыкантов. Но подчас эфиру подробязные истории. И начинаем с Дэйва Грола. Не только у рок-музыкантов исполняются жадания, але часто и сами рок-выканавцы створают соправдное свято своим прихильникам. Так вот, несколько год тому рок-музыканты и лидер гурта Foo Fighters Дэйв Грол подчас концерта у Канзасе, штат Миссури, запросил на сцену 10-годового хлопчика, прихильника гурта, и выканал с ним песню «Enter Sandman» коллективу «Металлика». Запись, до речи, этого выступления опубликованы был на YouTube-канале. После выканания композиции Грол подарил хлопчику гитару и сказал: «Коли простый день убачу я ее на неким аукционе, то знайду тебе». Але фанат был вельми счастливый, что исполнилась его мара, да еще и таким чином.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Ну что ж, сябры, протягиваем знакомиться с сегодняшними рок-фактами и от Дэйва Грола переходим до гурта «Ария». Музыканты этого коллектива выконали жаданне своего фаната-гитариста прямо под час концерта. Здарылось это у 2022 году в городе Дзержинске. Там один хлопец пришел на выступление своего любимого рок-коллектива с жаданнем сыграть с музыкантами одну из песен. И сидел весь концерт с плакатом, на яким было написано «Хочу сыграть улицу Роз на басе». Некий момент музыканты зауважили этого прихильника своей творчести, пошли на сустрач и запросили на сцену. Виталь Дубинин дал ему свой инструмент для выконания знакомитой песни. Вот так фанат дочекался своей годины. Сябры, нагадаю, день исполнения жадания, все незвычайное такое свято, и мы обираем самый цикавый факт про исполнение жадания рок-музыкантов.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 13 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. У беларускім футболе пакуль няма на што глядзець. Такую ацэнку прэзідэнт даў стану спраў у гэтым відзе спорту на нарадзе ў Мінску, прысвечанай развіццю хакея. Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што футболу не надаюць неабходную ўвагу ў Беларусі. Кіраўнік дзяржавы назваў абсалютна недапушчальным, каб вайна Украіны з Расіяй перакінулася на тэрыторыю Беларусі. Аб гэтым Аляксандр Лукашэнка заявіў у інтэрв'ю тэлеканалу «Аль-Арабія». Прэзідэнт падрабязна расказаў аб прычынах такой пазіцыі.
2: Беларусь очень уязвима в военном отношении, если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом. Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных. За что? Зачем им погибать? Третье – фронт для России. Если бы она атаковала Киев с территории Беларуси, то фронт для России прежде всего, ну, естественно, и для нас, будет увеличен на 1500 километров белорусско-украинской границы. Мы с россиянами при нынешнем течении войны не сможем обеспечить защиту этого участка. С учетом того, что у войск НАТО и стран, которые поддерживают Украину, с учетом этого, что они введут свои войска на территорию Украины, и эта война приобретет новое качество. Это будет война Беларуси и России против блока НАТО. Хотя я не исключаю, что это может быть и без этого. Поэтому мы с Путиным обсуждали эту проблему в связи с тем, что эта проблема всегда существовала в средствах массовой информации. И я вам искренне говорю, дословно могу сказать, что мне сказал президент России. Да, говорит, мы понимаем, что вступление Беларуси в каком-то качестве в войну, в конфликт, неприемлемо. Это больше будет вреда, чем пользы. Ну, а Зеленский начал заявление делать против Беларуси. Я сначала задумался, зачем ему это надо. Ведь он понимает, и военные ему докладывают, это я точно знаю, что никакой опасности со стороны Беларуси нет. Он это понимает. Но, тем не менее, он делает эти заявления. Зачем? Считаю, что Запад подталкивает Владимира Зеленского к таким заявлениям. Мы за тебя говорим, а ты молчишь. Ну, вот он и сделал эти неуклюжие, ненужные абсолютно заявления.
1: Десятая нарада міністраў адукацыі краін Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва адкрылася ў Мінску пад старшынствам міністра адукацыі Андрэя Іванца. Прывітанне ўдзельнікам прадстаўнікам 30 дзяржаў-членаў ШАС накіраваў Аляксандр Лукашэнка. У нарадзе акрамя міністраў прымаюць удзел рэктары вышэйшых навучальных устаноў і супрацоўнікі профільных структур. Вучэнні па праверцы гатыўнасці дзяржаўных органаў да ўзаемадзеяння і рэагавання на акты тэрарызму праходзіць на тэрыторыі Магілёўскай вобласці. Як адзначылі ў Камітэце дзяржаўнай бяспекі, удзел прымаюць падраздзяленні Міністэрства абароны, ўнутраных справ і па надзвычайных сітуацыях, следчага камітэта, Камітэта дзяржаўнай бяспекі і іншых органаў. Сцэнарыем вучэнняў прадугледжана задзейнічанне ваеннай і іншай спецыяльнай тэхнікі, узмоцнены кантроль і абмежаванне дарожнага руху ў зоне правядзення вучэнняў. У Мінску зараз каля 16 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі дажджы, днём у асобных раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Начная тэмпература паветра 8-13, удзень 16-21 цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ўдзень чакаецца. У Віцебску 16-18, у Магілёве 17-19, у Гомелі і Гродні 18-20, у Брэсце 19-21, у сталіцы ўначы 10-12, удзень 16-18. 20 градусов тепла, короткочасовая дождь и навальница.
3: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Инстаграм, Телеграм, ТикТок. Радио «Столица». Слухай, любимая.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: Есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Щодня зустрікаємося о полдні, каб день пройшов на ура!
1: Ну что ж, дорогие сябры, рады знову з вами повітатися. Шоу «Ну і дзяньок» протягивается у эфире Радио Столица. У студии по-нашому ведучий Алла Іванова, гукорежиссер Лариса Мараєва. Сьогодні день исполнения жаданняў, и мы с вами высвятляем, як рок-музыканты исполняли свои жадання и жадання своих фанатов. Долучайтесь до нашего эфира, до наших обмеркований. Это можно сделать у телеграм-канале Радио Столица. А у эфира зараз, як завсёды, будут звучать добрые новины.
0: Новины бывают важными, серьезными, оперативными. А у нас новины добрые.
1: Пачнём з інфармацыі з Кітая. Там вадзіцель ехаў па дарозе і раптам убачыў людзей, якія зладзілі сапраўдную вечару прама пасярод трасы. Незвычайная сцэна адбылася ў жылым раёне. Некалькі чалавек вынеслі стол і крэслы на праезную частку, накрылі ежай, спакойна сядзелі за трапезай і нібы знаходзіліся ў сваім двары. Відавочца нават запаволіў рух, каб пераканацца, тое, што адбываецца, яму не здалося. Удзельнікі застолля выглядалі спакойнымі и не звертали увагу на автомобили, что проезжали мимо. У комментариях разгорелась дискуссия о правилах безопасности и повазе до громадской просторы. Тройный форсаж по-белоруску, або як газонокосильщики зладили дрифт на траве. У Минску зауважили цікавую бригаду газонокосильщиков. Яны перетворали звычайную працу в сапраўдное шоу. Заместо спокойного покосу травы, вот так вот почар Рзе поступово. Техника литерально слизгает, дрифтует по газонах, покидая идеально ровные полосы. На такую працу варто не просто любоваться, а яшчэ можно признать яе цалком мастацкой. Дзяўчына мимоволі зладзіла масовую тренировку для мясцовых дзяцей. Яна вырашыла записать занятак на дзіцячай пляцоўцы, але тренировка пайшла не по плане. За практыкаваннями с цікавасцю назіралі мясцовыя дзеці, а потым один за адным сталі далучацца да заняткаў. У выніку замест адзіночнай тренировки атрымаўся сапраўдны групавы урок, які многім нагадаў мультфільм про льва Боніфація, вакол якога пастаянна збіралася дзятва. И апошняя у московской ветклиницы кот зладил дерзкий утек простоль. На приеме у доктора хвостатый, оглядевший кабинет, знайшоу шлях до свободы. И он забрался у навесную столь и выбрался с иншего боку прямо в зону ресепшена. Ветеринары, господары и наведвальники были у шоку от знаходливости пухнатого утекача. Однако долго ховаться кот не стал и неузабаве сам сдался медикам.

0: Реклама на радио столица.
1: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте радиостолица.бай. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 14:01. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Вітаю. Хокейный клуб «Динамо Минск» – важный идеологичный проект, який необходимо развивать. Об этом Александр Лукашенко заявил на нараде в развитии хоккея. Президент отзначил добрую гульню команды в минулом сезоне континентальной хоккейной лиги.
2: Я внимательно посмотрел материалы, которые представлены мне для рассмотрения на сегодняшнем совещании. Нового для меня и удивительно ничего нет, Дмитрий Николаевич. Вы тут оценки мне предлагаете дать. Не знаю, из чего вы исходили вместе с Петкевич, чтобы я сказал о том, что прошлый сезон, ну, для главной команды нашей страны, хоккейной команды Минского «Динамо», был провальным. Хотя вы, как экономисты, мне это всегда нравилось, опирались на факты. Но факт же в том, что в прошлом году Минское «Динамо» у нас выступило лучшим когда-либо. Ну так почему провальный? Если динамика нормальна. Но я понимаю вас, как чиновников, вы не совсем вникли в ситуацию, почему я назначил это сегодняшнее совещание, и вы начали в разнобой давать какие-то оценки и чего-то предлагать. Поэтому, если объективно смотреть на вещи, команда выступила лучше, чем когда-нибудь.
1: Вучэнні медыкаў Беларусі і Расіі па біялагічнай бяспецы стартавалі ў Мінску, як адзначыла галоўны дзяржаўны санітарны ўрач Беларусі Святлана Нячай. Прадухіленне біялагічных пагроз з'яўляецца прыярытэтнай задачай сусветнай супольнасці. Падчас вучэння ўдзельнікі адпрацуюць задачы для эпідэміёлагаў і для лабараторнай службы дзеля забеспячэння эфектыўнага ўзаемадзеяння пры дыягностыцы інфекцыйнага захворвання. Беларусский державный музей народной архитектуры и побыту запрашивает на купали у озерцу Минского района. Мероприемство пройдет в субботу под открытым небом сярод помников народного дойлідства. Гости смогут пройти купальным шестем под старожитные песни, сплести вянки и поворожить. Наведвальникам рекомендуют выбирать зручное одение и обуток. Початок о 7 године вечера. У Мінску зараз 16 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, 16 чэрвеня ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі дажджы, днём у асобных раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Начная тэмпература паветра 8-13, у дзень 16-21 градус цяпла. У абласных цэнтрах у сераду дзень чакаецца. У Віцебску 16-18, у Магілёве 17-19, у Гомелі і Гродні 18-20, у Брэсце 19-21, у сталіцы ўначы 10-12, у день 16-18 градусов тепла, короткочасовый дождь, махчима навальница.
3: Радио «Столица», кропка «Бай».
4: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корыстно. Радио «Столица», кропка «Бай».
5: Лето, солнце и спорт для всех. Каждые выходные бесплатные тренировки по всему городу. От шахмат и скандинавской ходьбы до сайклинга и йоги в гамаках под открытым небом. Более 40 направлений, 6 площадок. Заходи на сайт sportdlyavsekh.bel. Регистрируйся и записывайся на тренировки. Проведи лето ярко и активно. Спорт для всех, для каждого, для тебя. Присоединяйся к движению.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали. У сядзібу, у блакітна-белых тонах, дзе чыгунная лесвіца пачатку 20-го стагоддзя, а вакол парк, які заклалі тады ж, як пачалі ўзводзіць дом. З вамі Аляна Давытава. Прывітанне.
0: Геалакація.
1: Едзем у Хойнікі. І там ідём да дома номер 19 па вуліцы Карла Маркса. Зараз музей, раённы краязнаўчы тут жыве, а ў пачатку мінулага стагоддзя жылі людзі па прозвішчы Аўрамавы, расказвае наш гід, старшы навуковы супрацоўнік Хойніцкага раённага краязнаўчага музея Вероніка Архіпенка.
2: Строительство дома было начато в 1910 году, но Михаил не завершил его, потому что вскоре после начала строительства умер. Постройку завершил его сын Андрей Аврамов. Это произошло в 1912 году. И если посмотреть на наше здание, то на фронтоне будут две буковки АА. Это инициалы владельца и 1912 год. Это говорит о дате завершения постройки. Усадебный дом он сохранился практически в таком целостном достаточно виде, несмотря на все перипетии истории. Пережил войну.
1: Пережил революцию 1917-го. Зараз тяжко говорить, яким дом был до гэтага, не захавалася ніяких документов.
2: Какие были интерьеры здания, в каком зале что находилось. Не сохранилось ни фотографий, ни подробного описания. Но мы знаем, что во время Великой Отечественной войны здание не пострадало по большей части из-за того, что немцы организовали здесь госпиталь. А после войны в здании находился дом-интернат. Затем, уже ближе к нашему времени, здесь находился отдел образования до 2010 года.
1: Тады ж у будинку почався ремонт, и пасля сюди перебрався музей. Пляцовка добрая, не маленькая, экспонатам есть разгуляться, да и само по себе збудаванне уражвае. Своим стилем, да прикладу, гэта модерн с элементами классицизму, середнявечной архитектуры и ренессансу.
2: Если обобщать большое наличие архитектурных стилей здания, то можно, наверное, говорить и про эклектику. В 2010 году здание перекрасили, потому что до этого оно было такого персикового цвета, а сейчас оно у нас больше такое голубое с белым. Так особо изменений оно не претерпело. Мы его можем видеть на фотографиях революционного периода, их буквально там одна, наверное. И там точно так же здание, главное, корпус – это двухэтажная часть, дальше там одноэтажная длинная часть, то есть она не изменилась, тот же балкон, он на месте.
1: На месцы і аўтэнтычная чыгунная лесвіца пачатку 20-го стагоддзя, што вядзе ў вежу, а там аглядная пляцоўка. І краявід не апісаць словамі, дух захоплівае. Стаіш высока, глядзіш далёка, ацэньваеш маштабы парку, да прыкладу, які вакол музея. Заклалі яго тады ж, як пачалі будаваць дом у 1910-м. Падказвае яшчэ адзін наш гід, дырэктар Хойніцкага раённага краязнаўчага музея Павел Беразоўскі.
3: Наш парк чем уникален? Это единственный в Беларуси парк, за основу которого были взяты тополя. Но, кроме того, в парке находилось на тот момент, на 1912 год, более 100 видов экзотических растений, в том числе японские пихты, разнообразные виды липы, тополя и другие редкие виды деревьев.
1: Летом самый час гулять по парку. Древы зеленые, птушки спевают, прыгажосць одним словом. Что еще варто убачить у парку? Помнік літаратурным героям «Палеская хроніка» Івана Меліша. Уражальная і кранальная композіцыя, ля якой можна стаць бліжэй да сваіх каранёў. Пакуль усё. Пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація. Радыё «Сталіца». Рухаемся разам.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Президент надає аднолькову увагу усім видам спорту. Об гэтым ён заявив на нараді про звіті хокеєм. Олександр Лукашенко розтлумачив, чому більш говорить про хокей на прикладі ситуації в білоруському футболі.
2: Уже и президента начинают критиковать за то, что я больше внимания уделяю хоккею. Если футболисты будут играть так, как у нас хоккеисты играют, я с большим удовольствием буду уделять внимание футболу. Но там пока не на что смотреть. И последний матч, который мы играли с Буркина-Фасо. Ну да, Буркина-Фасо, неплохая команда. Мы вроде бы 2-0 вели, да? А потом на финише мы, как обычно, о чем это говорит? О том, что мы не готовимся. Мы физически не умеем играть. Или тренерский состав, хотя не могу сказать, что неплохо начали там во главе с Гончаренко, не подготовили команду как следует, чтобы до последней минуты потерпеть и одержать победу и так далее. Ну, это про футбол. Вы видите, на каком уровне у нас футбол и так далее. Хотя министр не может сказать, что я не уделял внимания футболу. У нас же уделял внимание, это деньги давай. Ну, дали динамовцам Минска, министра и денег. И что? Лучше играть стали. В кубках отличились еще где-то. Поэтому не надо обижаться на то, что я меньше внимания уделяю футболу. Ничего не меньше, хватает. Так сложилось в жизни, что где-то я топчусь там на этой хоккейной площадке. Еще почему-то, по каким-то причинам, все считать начали, что вот хоккей у нас номер один. Футбол и хоккей – это основные виды спорта везде, потому что они массовые. Это народные виды спорта.
1: Выстава «Кірмаш» до форуму регіонів Білорусі і Росії пройде у Мінську з 25 по 27 червня на полях Мінського міжнародного виставочного центру «Білекспо». Удільники представлять широкий асортимент товарів, серед яких продукти, харчування, сувенірна продукція, косметика, цацки, роботи локальних ремісників і майстров мистецтва. Навідати виставу можна буде у третій день 27 червня з 11 раніці до 6 вечора. Організатори проведуть активності для дітей і дорослих, а дегустацію до інтерактивних презентацій і майстер-класів. Каля 20 сучасних розумних припинків планують розмістити у Могильові, повідомили у горвиконкамі. Вони обсталяваны великим екраном, на яким демонструється рух громадського транспорту. У перспективі на їх будуть розміщатися так само городські новини, важні повідомлення і програми святочних мероприємств. Розумні припинки – це не тільки елемент комфортного городського осяроддя, але й інформаційна допомога туристам. У Мінську зараз 17 градусів тепла. По даних Белгідромета, завтра в Білорусі прогнозується облачне з проясненнями надвор'я. На більшій частці території дощі, днем у особних районах навальниці з паривистим вітром. Ночна температура повітря плюс 8-13, у день 16-21. У обласних центрах у середу у день чекається. У Витебську 16-18, у Могильові 17-19, у Гомелі і Гродні 18-20, у Бресті 19-21, у столиці уночі 10-12, у день 16-18. Градусів тепла, короткочасовий дощ, магчимий навальниця.
3: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью Васильковой истории.

0: ад палітыкі, эканомікі, грамадскіх працэсаў да музыкі, спорту, жыццёвай філасофіі. Сталічны госць. Інтэрактыўны эфір. Запрашаем да размовы.
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Антілеўская. Лета напружаны час для абітурыентаў. Як арганізаваная сёлета уступная кампанія, з якімі вынікамі падышлі ў краіне да заканчэння навучальнага года, і ці ёсць нейкія адметнасці сёлета? А хто сочыць за празрыстасцю і сумленнасцю працэсу? А в гэтым і не толькі у бліжэйшыя хвіліны. Наш спікер, начальнік галоўнага ўправлення прафесійнай адукацыі Міністэрства адукацыі Беларусі Сергей Пішчоў. Вітаю, Сергей Мікалаевіч.
2: Добрый день.
1: А, ну и одразу, что называется, до справы. Увогуле, як у нас организована уступная кампания, а какие термины я напроди, и что отбывается зараз?
2: Уступительная кампания, учреждение профессионального образования в наши вузы и колледжи находится в самом разгаре. Вот буквально вчера, 15 июня, стартовал прием документов в наши колледжи на уровень профессионально-технического образования, который продлится по 23 августа. Вот всего 159 колледжей начали прием ребят на уровень профессионально-технического образования, то есть официально старт вступительной кампании уже дан. Также активно сейчас проводится работа абитуриентов, которые планируют поступать в наши университеты на условиях целевой подготовки. Вот, на сегодняшний день они активно заключают договора о целевой подготовке с предприятиями, заказчиками кадров. Данная траектория в последние годы набирает все большую популярность как у абитуриентов, так и у наших предприятий, которые уже начиная со школьной скамьи вот, осуществляют отбор, подготовку абитуриентов, которые через 4 либо через 5 лет, в зависимости от продолжительности обучения, уже придут и подготовленными, и адаптированными к тем условиям труда, которыми с предприятиями они сегодня заключают свой договор.
1: Выращивают кадры.
2: Совершенно верно. То есть образование таких ребят осуществляется университетом в тесном взаимодействии с нашими предприятиями. Они участвуют и в проведении производственных практик, преддипломных практик, активно

0: участвует в формировании тематики курсового дипломного проектирования. То есть все приводит в конечном итоге к тому, чтобы уменьшить период вот той адаптации на первом рабочем месте. И действительно, молодой специалист после выпуска из университета либо колледжа пришел погруженный максимально в те проблемы, задачи и вопросы, которые ему необходимо будет решать на первом рабочем месте.
1: Ну, а в клинике изменений есть все лето, все, как и летось?
0: На протяжении последних лет изменений в вступительной кампании, в вузы и колледжи у нас нет. Те точечные корректировки, которые были осуществлены в этом году, они коснулись в большей степени организации заказчиков кадров. Вот абитуриенты не почувствовали на себе таких каких-то изменений. То есть для них все, как и в прошлом году, то есть это этапность, если говорим об университетах, этапность проведения вступительной кампании, то есть в первую очередь с 27 июня стартует целевой прием, который завершится зачислением целевиков 12 июля. И 12 июля старт вступительной кампании на общих основаниях по результатам централизованного экзамена, централизованного тестирования вот, на бюджетные места, на платные места. То есть все, как и в прошлом году, то есть здесь таких вот новинок, инноваций для абитуриентов нет.
1: Ну, ты мне веришь, как я и сказала, что вельми напружений час, такие стрессовые для молоді, для батьков. А в гляді, чи можна ніяк так зараз зробити ніяке подогуління? А як у вугле собі показали молоді люди під час іспиту, ОЦТ, ЦЕ, чи ще ось не все зрозуміло?
0: Централизованные экзамены и централизованное тестирование, опять же, в последние годы у нас проходят в единые сроки. Они являются, централизованные экзамены, как выпускным испытанием для наших выпускников 11 классов, так и эти же результаты ребята используют при поступлении в наш университет. И вот анализ предварительных итогов, который вот сейчас завершается, показывает, что да, действительно, молодежь успешно прошла централизованное тестирование, то есть и в ближайшее время официальные результаты они уже получают, наша молодежь, то есть не хуже сдали, несколько лучше, чем в прошлом году, то есть это видно и по значению средних баллов централизованного экзамена, централизованного тестирования, по количеству ребят, которые получили максимально возможные баллы. Поэтому то, что этот этап для молодежи и для родителей является таким ответственным, волнительным, здесь ничего нового тоже нет. Каждый из нас переживал этот этап в своей жизни, будучи либо абитуриентом, либо родителем. И здесь необходимо как абитуриентам, так и их родителям в первую очередь определиться с тем направлением, с той профессией, специальностью, с которой они планируют связать в будущем свою профессиональную жизнь, потому что обучение в колледже либо в университете – это важнейший этап в жизни каждого молодого человека, но это только старт большого жизненного пути, то есть становление профессионального роста, и поэтому очень важно, какой этот старт сделать именно сегодня. То есть выбор специальностей как в университетах, так и в колледжах, он очень разнообразный, но в первую очередь каждое место, будь то бюджетное либо платное, у нас обеспечено заказом наших предприятий. То есть подготовка специалистов на всех уровнях профессионального образования у нас осуществляется в полном соответствии с потребностью наших предприятий. То есть планируя бюджетные места, например, в университет по определенной специальности, мы уже понимаем через 4 либо 5 лет в перспективе, где эти молодые люди, выпускники, будут трудоустроены для того, чтобы и получить практические навыки, знания и умения состояться в своей профессии и закрепиться, то есть для того, чтобы приносить пользу как себе в части, скажем так, получения там морального и материального удовлетворения, так и развития своих предприятий, отраслей и нашей страны.
1: Ну, все все ровно хвалюются, как было, я кажу, прозрысто, сумленно. Ось за гэтым, як ажыццяўляецца контроль, как все было правильно?
0: Вступительная кампания осуществляется в соответствии, в строгом соответствии с правилами приема, утвержденными указом главы государства, иными нормативными правовыми актами. И контроль за организацией и проведением вступительной кампании осуществляется государственной комиссией, которая специально для этого создана. Также контроль осуществляется комитетом государственного контроля. Вот. Ну и основная задача системы профессионального образования, то есть чтобы те равные прозрачные условия, которые правилами приема определены, были безукоснительно выполнены, и чтобы никаких сомнений сомнений у молодежи, у их родителей не было как на стадии подачи документов, зачисления, ну и так далее.
1: Ну и давайте, что с тем, пожадаем тезрумника под гулинги сегодняшней размовы.
0: Ну, так как приемная кампания у нас находится в самом разгаре, то, конечно, молодежи и их родителям мы пожелаем действительно сделать тот выбор, который позволит им в дальнейшем осуществить все свои мечты. Система профессионального образования по всем из направлений, по которым и специальностям, по которым мы готовим будущих наших специалистов, готова вместе с нашими предприятиями подготовить действительно качественного специалиста, который будет востребован на своих предприятиях и в своих отраслях.
1: Дякую за размову. Нагадаем, сегодняшний спикер, начальник Головного управления профессийной адукации Министерства адукации Беларуси Сергей Пішчоў. На этом дозвольте развітацца самыми добрыми пожаданиями.
2: Столичный гость. Радио «Столица».

0: Реклама на радио столицы.
1: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте радиостолица.бай. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин. В студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Важным идеологічным праектам назваў прэзідэнт хакейны клуб «Дынама Мінск». На нарадзе аб развіцці хакея Александр Лукашэнка адзначыў добрую гульню каманды ў мінулым сезоне кантынентальнай хакейнай лігі і падкрэсліў, што праект трэба развіваць.
2: Мінская «Дынама» ў хакей, давайте адкрытна гаварыць, это такой важный идеологический проект в нашей стране. Народная команда, как ее определил и кому, как Наталья Владимировна, это не понимать, что это главный идеологический проект. Не болтовня наших чиновников, где попало, вот какие мы, нам то надо и это. И они считают, что народ это нормально воспринимает. Команда играла в чемпионате, какое там второе место заняла. Играла неплохо, весь народ ходил, съезжал. Со всех уголков страны приезжали люди, чтобы посмотреть на команду. Ну что еще надо? Вот вам самая идеология на конкретном факте. Команда стала главным идеологическим проектом. Особенно в Минске, где все умные, продвинутые и все во всем понимают. Так. Но если это важный проект, на который мы можем, я уже откровенно говорю, опираться, то его надо развивать.
1: Зоркі беларускай эстрады выступілі ў мінскім гарадскім пансіянаце «Гармонія» для насельнікаў сацыяльных пансіянатаў Мінска, Віцебскай, Гродзенскай абласцей і Мінска. Дабрачынны канцэрт «Ад сэрца да сэрца» ўжо ў 22-й раз збірае гасцей з розных куткоў краіны. Для гледачоў гэта не проста канцэрт, а адна з важнейшых падзей года. У Полацкім районе ратавалі карову. На прыватным падворку ў вёсцы Астраўшчына жывёла захрасла галавой у адтуліне каўша трактара. Давялося звяртацца да спецыялістаў міністэрства па надзвычайных сітуацыях, якія гідраўлічным аварыйна-ратавальным інструментам расціснулі канструкцыю і вызвалілі карову. У Мінску зараз плюс 14 па даных Белгідрамета. Заўтра ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е на большай частцы тэрыторыі. Дажджы, днём у асобных раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра ноччу плюс 8-13, у дзень плюс 16, плюс 21. У абласных цэнтрах у сераду ў дзень чакаецца. У Віцебску плюс 16-18, у Магілёве плюс 17-19, у Гомелі і Гродні плюс 18-20, у Брэсті плюс 19, плюс 21. У Сталіцы ўначы плюс 10-12, у дзень плюс 16-18, краткачасовы дождж, магчыма навальніца.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: loud.
1: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая. Столица ТОП-10. Свежашок.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 17 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Нараду аб развіцці хакея правіў прэзідэнт. Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што першапачаткова былі падрыхтаваны матэрыялы з даволі жорсткімі прапанаванымі ацэнкамі і рашэннямі. Аднак Аляксандр Лукашэнка быў не такі катэгарычны і заклікаў да аб'ектыўнасці. Хакейны клуб «Дынама» – народная каманда і гуляла недрэнна.
2: То, што прагрэс у каманды наліцо – это факт. Ніхто это не аспарывае. То, што каманда не дастигла таго, што должна была достичь, и то, что обещали, это факт. Артем Каркоцкий ехал за кубком, цитирую тебя. У меня память хорошая, когда люди что-то обещают. Так же было. Так. Басков-то уже держал кубок в руках, уже мне почти приносил его на каждой тренировке. Ну, я думал, ну сейчас хлопцы оторвутся и покажут настоящую игру. Ну, если не кубок, то плей-офф покажут себя прилично. Потом, ну, вы знаете мою погруженность в это, поскольку это главный идеологический проект был. У президента он на контроле. Ну, и вы знаете, что я всеядный. Я каждое зернышко хватаю, которое выгодно для страны. Я уже в конце попросил, и вы мне железобетонно пообещали, что вы 0-4, или как вы там проиграли Акбарсу, что последнюю игру вы выиграете и привезете игру в Минск. Вас ждали в Минске. Но вы почему-то до сих пор в Минск едете. Поэтому детали, я тут Петкевич могу критиковать с крутым, но они в эти детали не были погружены. Хотя должны были, я уже не говорю о Балабе и Кубракове. Эти генералы должны там быть, потому что это «Динамо». И это у нас самые-самые люди спортивные. Но погруженности такой не было. Ладно, еще раз напоминаю, это главный идеологический проект.
1: Прадстаўнікі Рэспублікі Беларусь як паўнапраўнага члена Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва ўпершыню прынялі ўдзел у юбілейным мерапрыемстве арганізацыі. Сустрэча, прысвечаная 25-годдзю з дня заснавання ШАС, адбылася ў Пекіне. Як адзначылі ў пасольстве Беларусі ў КНР, для беларускага боку юбілей мае асаблівае значэнне. Гэта новы этап удзелу краіны ў шматбаковым супрацоўніцтве на еўразійскай прасторы. У Драгічынскім раёне прадавец 6 гадоў прысвойвала выручку. Як паведамілі ў праваахоўным ведамстве, 47-гадовая жанчына ў некаторых выпадках пры продажы дарагога тавару прабівала чэк на танную пазіцыю, а розніцу забірала. Банкаўская карта прадаўца кожны месяц папаўнялася на суму ад 200 да 3000 рублёў. Расходы ўтрая перавышалі заробак. Агульны ўрон больш за 127 тысяч рублёў. У Мінску зараз 14 градусаў цяпла, па даных Белгідрамета. Заўтра ў Беларусі прагназуюцца воблачныя з праясненнямі надвор'я, на большай частцы тэрыторыі дажджы. Днём у асобных раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Начная тэмпература паветра плюс 8, плюс 13, у дзень плюс 16, плюс 21. У абласных цэнтрах у сераду дзень чакаецца. У Віцебску плюс 16, 18, у Магілёве плюс 17, 19, у Гомелі і Гродні плюс 18, плюс 20, у Брэсце плюс 19, плюс 21. У сталіцы ўначы плюс 10-12, у дзень плюс 16-18, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
3: Самае папулярнае вакальнае шоу твоей страны возвращается.
4: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
3: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 18 июня в Пинске. Караоке-клуб «Сальери». Улица Брестская, 72-Б. 19 июня в Барановичах. Караоке-клуб «Вата». Бульвар Хейнала, 8А. 23 и 24 июня в Гродно. Караоке-бар «Эхо». Улица Мостовая, 31. 27 июня в Витебске. Караоке-клуб «Опера». Улица Замковая, 5. 30 июня и 1 июля в Гомеле. Караоке-клуб «Арена Холл». Улица Коммунаров, 6. 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха». Улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь». Улица Дзержинского, 68Б. С 9 по 13 июля в Минске. Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
5: Мы говорим вам 4!
6: Да!
3: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
6: Так можно было, да?
3: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Привітанне ўсім, хто марыць пра марожанае на пляжы, а атрымлівае толькі лёд у кубку з кампотам. Гэта радыё «Сталіца», гэта капітан шоу «Навігатар», ваша радыё ляжак у свеце стрэсу. А з вамі я, ваш капітан Андрэй Крупіч, той самы чалавек, у якога летам загарае не толькі левая рука з акна ў машыне. Побач са мной сёння працуе таксама той самы чалавек, які любіць загараць і нават под кондиционером отчувая себе недренно. И докладно сегодня мы вызначили, что он еще и добрый огородник. Сегодня мы будем размовлять про то, каким могло быть ваше идеальное лето. Коли б не праца, гроши, дети, комары, той самый огород, ну и наогул реальность у вогуле. Каратей, идеальное лето, якое, конечно, живе только в нашей голове. Про гэта мы погутарым. Долучайтесь до нашей размовы, заходьте у телеграм-канал, пошуку напишите «Радио «Столица» на русской мове. Усе комментарии я огучу у другой эфирной године. Ну а саундтреком пойдут наступные выканаўцы. Мы почуем Dire Straits, те самые My Chemical Romance, Мерліна Мэнсона, ZZ Top и худка будет Avantasia и Ронни Аткінс. Починаем, погнали!

0: там на дворе?
1: Навигатор.
2: 17.37, радио столица, сябры. Завтра у нас на дворе такое, что глядишь у неба и думаешь, хай лето будет так и теплым. У кожным областным городе нас чекают невеличкие опадки и невысокая для лета температура. У Минску плюс 16, плюс 18, солнце облоки, а у поветры витая надея. Все ж таки на приемное лето будем чекать. Гродно плюс 18, плюс 20, в облачно с прояснениями, можно пойти прогуляться куда-нибудь до воды. Брест плюс 19, плюс 21, переменная облачность. И есть отчувание, что выходные будут теплыми, мне по секрету сказали. Витебск плюс 16, плюс 18, солнце проглядывает, а на дворе шепча. Это еще не лето, это просто неудалая демо-версия. Могилев плюс 17, плюс 19, в облачно с прояснениями, идеально для того, как уступить у лужину и засмеяться, як у дятинстве на каникулах. Гомель плюс 18, плюс 20. Переменная в облачности, есть отчувание, что дождик, коли и будет, то невеликий и теплый. У Минску сегодня был он не одной, тому, мне сдается, лето на то и лето, как был и дождик, как было и сонейка, хай будет все, а лишь хай будет крыху теплей. Рухаемся.

0: Навигатор на радио «Столица». Поехали!
1: Сябры, наша первая эфирная година пролетела, як тень самолета, який летить у Турцию, а леты, на жаль, не у им, а не сумуем. Напереди нас чакая еще другая година, и там будут факты, комменты ваши и новые. Надеюсь, что это лето все ж будет, як у кино. Сустракаемся после выпуску новин.

0: Радио «Столица».
1: У «Столица» 18 годин. У студии с выпуском новин Данута Антилевская. Витаю. Президент сёння правіў нараду аб развіцці хакея. Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што нягледзячы на даволі паспяховыя выступленні хакейнага клуба «Дынамо» Мінску ў кантынентальнай хакейнай лігі, дружына не апраўдала чаканняў балельшчыкаў. Аляксандр Лукашэнка выказаў сваё меркаванне аб тым, што магло стаць прычынай збою ў гульні.
2: І песні вы там пелі, і людзей паздравлялі зачастую не ў попад. Я уже говорил, когда вы там Стася торжественно проводили и фактически сорвали игру, что это 999-я или какая там игра была, ну, можно было после тысячной игры, после этого там поздравить и прочее. Ну, хорошо, человеку приятно, а команду сбили с толку и обиделись даже на кого мы там, на Акбарса, обиделись на них, что они не вышли на площадку. Они правильно поступили. Это хорошо, что они протест не подали на нас, что мы танцевали. Танцульки устраивали в то время, когда играть надо было. Ладно, спишем на то, что мы тут что-то где-то недоработали. Сбои бывают везде, но надо двигаться вперед. А как двигаться вперед, если у нас Федерация хоккея не занимается основной командой, да я вообще эту федерацию не вижу. Ну, может, Дмитрий Юрьевич затмил там всех, и не без этого. Может, там неправильно чего-то отрегулировали, но где наша тройка, Наталья Владимировна? У нас есть тройка. Вы, руководитель НОК и министр, втроем это президент и коллективный президент в спорте. Кто мешал собираться и принимать решения, начиная от финансирования и заканчивая спортом вообще, игрой?
1: Сталічная вобласць праводзіць інтэнсіўную работу па нарошчванні аб'ёмаў вытворчасці пладагароднінай прадукцыі, у рамках якой плануецца сёлета закласці амаль 170 гектараў яблыневых садоў. Паведамілі ў Мінскім абласным выканаўчым камітэце. Пры работах выкарыстаюць інтэнсіўныя тэхналогіі. Конкурс по профессии машиниста ежевого крана сирот жанчын прошел в Минску. Своё майстерство продемонстрировали 15 удельниц, як початковцы, так и те, у кого не один год стажу за плячима. Спаборництвы складались с двух этапов – теоретичного и практичного. На другим треба было переместить 500-килограммовый груз. Переможца и стала Наталья Мармыш. У Мінску зараз каля 15 градусаў цяпла, па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі дажджы, днём у асобных раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Начная тэмпература паветра плюс 8, плюс 13, удзень плюс 16, плюс 21. У абласных цэнтрах у сераду ўдзень чакаецца. У Віцебску плюс 16, 18, у Магілёве плюс 17, 19, у Гомелі і Гродні плюс 18, плюс 20, у Брэсце плюс 19, плюс 21. У сталіцы ўначы плюс 10-12, у дзень плюс 16, плюс 18, краткачасовы дождж, магчыма навальніца.
3: Впервые «Славянский базар» из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью Васильковой истории.

0: Радио «Столица». Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
1: Слухай, любимые.
0: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Сябры, мы вернулись. Столица с вами. Я Андрей Крупич, який уже обновил надею, что этим летом хотя бы раз ускочу в озеро, а не у переполненное метро. Со мной, як заусёды, застался працавать мой верный гукорежиссер Юрий Погудо, який этим летом уже 4 раза отменил свой отпочинок, але один раз поспел поглядеть заход солнца с балкона. Тут у нас есть. Поглядели разом. И, до речи, поглядим мы у наш плейлист. Почуем у другой эфирной године AC/DC, Дударева, Accept, Mary Rose, Rage, Foo Fighters и хутка будет гурт Arion. Arion, расскажу про его. Это финны, это heavy metal. Утворились они в 2011 году под кераунистством гитариста Айва Кайпанина и набыли ведомость после своего дебюта на фестивале Юден Масклин Купало 2013. Это был национальный отбор на конкурс Евробачення от Финляндии. Мне сдается неадренно, и зараз послухаем их трек под назвой Like the Phoenix I Will Rise. Починаем, погнали!

0: Реклама на радио столица.
1: Запрашаем на купалле у Суле. Знакомимся с традициями. Подробности парк Сула Бай.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Кур'ёзныя, дзіўныя, смешныя і не толькі. Навіны з усяго свету. У рубрыцы «Цікавасці».
1: 18:34, радио столица, у нас сегодня тема «Идеальное», так и называется «Идеальное лето». Расскажу вам факты, цікавую инфу. У Швеции есть так званый летний закон. Кожный має минимум 5 тыдняв отпочинку минимум. Самый популярный напой у Европы летом – это кава с льдом, а не лимонад, до речи. Ну и мне сдается, у нас так само уже это популярный напой. Люди, что ездят у отпочинок хотя бы раз в год, мают на 30% меньше уровень тревожности. Вось и думайте. У Беларуси больше за 10 тысяч озер и 20 тысяч речек. Есть где отпочить. 35% людей признаются, что сядзяць у смартфоне нават на пляжы. Гэта больш чым трэцяя частка. Сонечнае святло стымулюе вытворчасць сератаніну. Гэта вядомы зараз гармон шчасця. У Нарвегіі людзі едуць у горы, каб лета, як яны кажуць, не прайшло без экстрыму. А вось у Бразіліі летам людзі не працуюць пасля абеду, бо, як яны самі кажуць, нам занадта горача. Психологи кажут, лепший отпочинок – это смена режиму и места. И так само психологи удокладняют, треба дозволить себе ничего не робить. Головный ингредиент – это такое право на ничего. Без почуття вины, просто лежать на траве, глядеть, как плывут облоки, слухать, как шапотить листья тополі и ведать. Это не страченный час, это и есть само життё. Таким чином, сябры, ідэальнае лето, яно не ў падарожжах і не ў бюджэце. Яно ў тым, каб мець сілы заўважаць спелыя ягады, доўгія цені пасля 5 гадзіны цяпло асфальту, босымі нагамі і проста адчуваць сябе жывым. Без прычыны адчуць сябе жывым, мне здаецца, гэта і ёсць сапраўднае шчасце. Рокеры ведаюць, як адчуваць сябе жывым, таму што рок і ёсць само жыццё. Рухаемся.

0: Радио Столица. Оперативно на Радио Столица.
1: У столицы 19 годин. Якую злочинную сетку спынили у Беларуси, что погрожает неполнолетнему водителю за спробу сховаться от дежурной инспекции. Об этом у ближайшие хвилины у студии Евгения Любина. Эффективные шлюбы и подробленные документы. Суместная следствия группа Беларуси и России раскрыла транснациональную злочинную сетку. Подробязностями справы поделился представник Головного управления по борьбе с организованной злочинностью и коррупцией Владимир Горогляд.
2: Установлено, что ранее многократно судимый за корыстно-насильственные преступления, в том числе грабежи, разбои, изнасилования, 59-летний уроженец Минской области в очередной раз, выйдя из мест лишения свободы, уехал в Россию. Находясь там, он успел совершить кражу в особо крупном размере и понести наказание, а затем, в период с 2021 по 2024 год, используя свои криминальные связи, стал формировать международную преступную организацию. Ее участники начинали с изготовления фальшивых печатей, штампов и документов, производили в Беларуси, а затем курьером передавали покупателям в Россию. Позже подделки стали использовать на территории соседней страны для подтверждения вступления в наследство умерших либо длительно отсутствующих граждан. Целью фигурантов была дорогостоящая недвижимость в Москве. В качестве претендующих на жилье родственников выступали под подставные лица. Так, злоумышленники завладели 4 квартирами в Москве на общую сумму более 3 миллионов белорусских рублей. Однако реализовать преступный замысел по их продаже не успели. Оперативниками ГУБО ПК МВД при силовой поддержке СПБТ «Алмаз» в Беларуси задержаны 4 фигурантов главным следственным управлением. В отношении них возбуждены уголовные дела за создание преступной организации либо участие в ней. Санкции статьи предусматривают до 13 лет лишения свободы. На территории России все остальные участники преступной схемы, включая лидера, также задержаны. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сообщниками авторитета преступной среды, в том числе, выступали его земляки, также ранее неоднократно судимые. Всего задержано 16 участников криминальной структуры. К слову, для документирования преступной деятельности впервые была создана международная следственно-оперативная группа, в состав которой вошли оперативники ГУБО ПК МВД Беларуси, ГУР МВД России и следователи двух стран.
1: Жыхар Барановича вырошчваў каноплі на дваровай тэрыторыі. Праваахоўнікі канфіскавалі ў фігуранта таксама марыхуану, вентылятары, сістэму святла і іншыя прыборы, якія ён выкарыстоўваў для арганізацыі сваёй дзейнасці. Мужчына прызнаўся, што вырошчваў забароненыя расліны для асабістага карыстання. Яму пагражае да 5 гадоў пазбаўлення волі. З пагоняй і стральбой супрацоўнікі дзяржаўнай інспекцыі спынілі 17-гадовага бяспраўніка ў Пастаўскім раёне. Парушальніка заўважылі на трасе Р-27 Браслаў-Паставы-Мядзел. Сігнал аб спыненні супрацоўнікаў дзяржаўнай інспекцыі ён праігнараваў і спрабаваў уцячы. Сваімі дзеяннямі ствараў пагрозу бяспецы для іншых удзельнікаў дарожнага руху. Інспектары прынялі рашэнне прымяніць стабільную зброю. У машыне аказаліся двое непаўналетніх. На маладога чалавека, які быў за рулём, склалі 7 адміністрацыйных пратаколаў. У Витебской области водитель упал с трактора и загинул. Авария отбылась напередодні у Аршанском районе. Мужчина ехал на саморобном тракторе. У некий момент он упал, после чего транспортный сродок на его не ехал. Водитель помер на месте здарення. Мінскія аператыўнікі затрымалі іншаземку, якая працавала на тэлефонных махляроў. Прапанову падзарабіць без асаблівых намаганняў фігурантка атрымала ад незнаёмца ў гульнявым чаце. Дзяўчына пагадзілася і адправіла яму асабістыя даныя і відэаселфі з пашпартам. Затым атрымала першае заданне. На працягу некалькіх дзён у Мінску яна забірала чужыя грошы з закладак у лесе, дзе іх пакідалі падманутыя пенсіянеры. Пасля гэтага з'ехала з краіны і атрымала заробак. Грошы патраціла. Калі фігурантка ў другі раз па заданні прыехала ў Беларусь, яе затрымалі. Канфіскавана каля 70 тысяч рублёў. Узбуджана крымінальная справа.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
4: Долучайтесь до наших соцсеток, каб заўсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok, Радио Столица. Слухай, любимая!

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Запрашаю у яскраве подорожжа по сторонках історії рок-музики, де кожная композиція – гэта сапраўдны шедевр. Золотая коллекция лепших треков усю гадзіну на радио «Столица».

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытания, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радиостолица. Кропка «Бай».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 20 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. У спорте перш за ўсё неабходны вынік, да яго павінны быць усе арыентаваны. Аб гэтым прэзідэнт заявіў сёння на нарадзе, прысвечанай развіццю хакея. У выніку выйшла за рамкі пазначанай тэматыкі. Гэта размова аб сітуацыі ў спорце наогул, адзначыў Александр Лукашэнка.
2: Если бы у нас был спорт по всем направлениям, хотя бы мы развивали, как в советские времена, у нас школы были неплохие, гандбол, футбол, хоккей, еще какие-то виды, легкая атлетика. Начинаем мы западать в зимних видах спорта, лыжников вообще не видно. Боюсь, что и завтра гребцы загребут под волну. И мое отношение, и дружба с дружбой, игра с Артемом Каркотским в одной команде у тренера Баскова, это, ребята, одно. И Басков, как и с Артемом, знают это лучше, чем кто-либо. Это одно. А второе – результат в конкретной работе. Этого результата, если уже оценивать хоккейный клуб «Динамо», я не увидел. А могли. Все ах-ох, там про тренера начинают говорить. Команда хорошо играла, вот Дима Квартальнов, тренер, вроде чуть ли неоправданно с ним не заключили контракт. Я не знаю, какой там тренер Дмитрий Квартальнов плохого, ничего не могу о нем сказать, но тренер должен был подвести команду к плей-офф так, как положено. И команда в плей-офф не должна была провалиться. А в плей-офф она провалилась. И притом провалилась не только потому, что Акбарс был. Это действительно продуманная, сильная команда. Но вспомните последнюю игру 3-2, или как мы там сыграли, когда на последних секундах забрасывали, как есть называют, почти мусорные шайбы. С ней можно было играть, с этой командой. Но не сыграли. Последний матч, я говорю, в Минск не приехал. Везли, не зацепились за свою игру, играли безвольно, говорю вам, как человек, немножко разбирающийся в хоккее.
1: Президента Узбекистана Шавкат Мирзиёева запросили наведать Минск с визитом, поведомил премьер-министр Беларуси Александр Туршин по выниках сустречи в Ташкенте. Темой перамоу был товарооборот. Баки обмерковали литерально все совместные проекты, которые реализуются альбо в Узбекистане, альбо в Беларуси. Еще одна тема – подрыхтовка до третьего форума регионов двух краин. У Минску плануется открытие гандлёвага дома Узбекистана и ресторана узбекской кухни. Больше за 50 собак стали удельниками турниру по флайболе у Бресте, хуткасной командной эстафете. Чатырохлапые спортсмены перадольвают 4 барьеры и ловят мяч, який вылятае з адмысловой прилады флайбокса, вертаются до господара. Собаки самых разных пород, от корги до учарок, были объединены у команды у каждой 4 основные и 2 запасные удельники. По данных Белгидромета, 17 червня в Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворье. На большей части территории дожди, днем в особых районах навальницы с порывистым ветром. Ночная температура поветра плюс 8, плюс 13, у день плюс 16, плюс 21. В областных центрах у Сераду день чакается. У Витебску плюс 16, 18, у Могилеве плюс 17, плюс 19, у Гомеля и Гродни плюс 18, плюс 20, у Бресте плюс 19, плюс 21. У столицы у ночи плюс 10-12, у день плюс 16-18. Краткочасовый дождь, магчымы навальница.
0: Реклама на радио «Столица».
3: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил, в природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни. Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
4: Самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
5: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
6: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
7: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
6: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: radiostolitsa.by.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корыстно. Радио столица.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Данута Антилевская. Витаю. Для того, каб спартсмены показалі вынік, неабходны моцны аўтарытэтны трэнер. Аб гэтым прэзідэнт заявіў сёння на нарадзе, прысвечанай развіццю хакея. Аляксандр Лукашэнка выказаўся аб гульні хакейнага клуба «Дынамо Мінск», асобна спыніўшыся на дзейнасці трэнерскага штаба.
2: І не проста, як Баску гаворыць, вот в раздзівалкі ў нас. У нас стаж в раздзівалкі. Да не в раздзівалкі нужен чалавек. Или, скажем точнее, не только в раздевалке, он на площадке должен быть. Вот эти попытки взять, ну, хороший парень, Шипачев, Стаси, другие. Ну, хорошие ребята, я не спорю. Ну, а где наши 23-25-летние? Женя, где люди наши? Почему люди не видят то, что у нас аж половину команды импортная? У вас что, лишние деньги платить американцам, там, россиянам и другим? У них своих денег хватает. Это ж вы не учитываете, что в хоккее российском 5 человек ограничения на легионеров, а у нас этого нет. У нас аж 14, если точно, человек, россиян и иностранцев, 10 плюс 4. 14 человек. Да как мы будем развивать свой хоккей? Как будет сборная играть потом? Думать буду я, а вы будете делать. Вот я вам сказал, что там должны быть свои. Доморощенные. Спрашиваю у одного из наших тренеров. Ты знаешь, говорю, советский спорт? Знаешь. Тарасова, знаешь отношение к тренировкам, особенно в межсезонке? Знаю. Почему не делаете? Он от тренера. А наши не выдержат этого. Так зачем нам такие спортсмены и хоккеисты? Сегодня половину межсезонки прошло, а у вас нет ни команды, ни тренера. Как вы будете готовиться к сезону? Кто в Турции, кто в Эмиратах, кто где отдыхаете? А наш главный с БФСО министр, он вообще ни при чем. Федерация, я тоже сказал, ни при чем. Балаба тоже, на которого я рассчитывал. Три генерала ни при чем.
1: Дзяржаўтаінспекцыя Мінска папярэджвае вадзіцеляў гэтай ноччу ў сталіцы. Дарожную разметку плануецца наносіць на 33 участках вулічна-дарожнай сеткі горада. Падрабязная інфармацыя ў тэлеграм-канале ведамства. Беларускі дзяржаўны музей народнай архітэктуры і побыту запрашае на купалле ў азярцу Мінскага раёна. Мерапрыемства пройдзе ў суботу пад адкрытым небам сярод помнікаў народнага дойлідства. Госці змогуць прайсці купальскім шэсцем пад старажытныя песні, сплесці вянкі і паўражыць. Наведвальнікам рэкамендуюць выбіраць зручнае адзенне і абутак пачатак о 7 гадзіне вечара. Па даных Белгідрамета, 17 чэрвеня ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі дажджы, днём у асобных раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Начная тэмпература паветра плюс 8, плюс 13, удзень плюс 16, плюс 21. У абласных цэнтрах у сераду дзень чакаецца. У Віцебску плюс 16, 18, у Магілёве плюс 17, плюс 19, у Гомеле і Гродні плюс 18, плюс 20, у Брэсце плюс 19, плюс 21. У сталіцы уначы плюс 10-12, у дзень плюс 16-18. Кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
3: Далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: ад палітыкі, эканомікі, грамадскіх працэсаў да музыкі, спорту, жыццёвай філасофіі. Сталічны госць. Інтэрактыўны эфір. Запрашаем да размовы.
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Антілеўская. Лета напружаны час для абітурыентаў. Як арганізаваная сёлета уступная кампанія, з якімі вынікамі падышлі ў краіне да заканчэння навучальнага года, і ці ёсць нейкія адметнасці сёлета? А хто сочыць за празрыстасцю і сумленнасцю працэсу? А в гэтым і не толькі у бліжэйшыя хвіліны. Наш спікер, начальнік галоўнага ўпраўлення прафесійнай адукацыі Міністэрства адукацыі Беларусі Сергей Пішчоў. Вітаю, Сергей Мікалаевіч.
2: Добрый день.
1: А, ну и одразу, что называется, до справы. Увогуле, як у нас организована уступная кампания, какие термины я напроди, и что отбывается зараз?
2: Уступительная кампания, учреждение профессионального образования в нашей вузы и колледже находится в самом разгаре. Вот буквально вчера, 15 июня, стартовал прием документов в наши колледжи на уровень профессионально-технического образования, который продлится по 23 августа. Вот всего 159 колледжей начали прием ребят на уровень профессионально-технического образования, то есть официально старт вступительной кампании уже дан. Также активно сейчас проводится работа абитуриентов, которые планируют поступать в наши университеты на условиях целевой подготовки. Вот, на сегодняшний день они активно заключают договора о целевой подготовке с предприятиями, заказчиками кадров. Данная траектория в последние годы набирает все большую популярность как у абитуриентов, так и у наших предприятий, которые уже начиная со школьной скамьи вот, осуществляют отбор, подготовку абитуриентов, которые через 4 либо через 5 лет, в зависимости от продолжительности обучения, уже придут и подготовленными, и адаптированными к тем условиям труда, которыми с предприятиями они сегодня заключают свой договор.
1: Выращивают кадры.
2: Совершенно верно. То есть образование таких ребят осуществляется университетом в тесном взаимодействии с нашими предприятиями. Они участвуют и в проведении производственных практик, преддипломных практик, активно участвуют в формировании тематики курсового дипломного проектирования. То есть все приводит в конечном итоге к тому, чтобы уменьшить период вот той адаптации на первом рабочем месте. И действительно, молодой специалист после выпуска из университета либо колледжа пришел погруженный максимально в те проблемы, задачи и вопросы, которые ему необходимо будет решать на первом рабочем месте.
1: Ну, а в клинике изменений есть все лето, и все, как и летось?
2: На протяжении последних лет изменений в вступительной кампании, в вузы и колледжи у нас нет. Те точечные корректировки, которые были осуществлены в этом году, они коснулись в большей степени организации заказчиков кадров. Вот абитуриенты не почувствовали на себе таких каких-то изменений. То есть для них все, как и в прошлом году, то есть это этапность, если говорим об университетах, этапность проведения вступительной кампании, то есть в первую очередь с 27 июня стартует целевой прием, который завершится зачислением целевиков 12 июля. И 12 июля старт вступительной кампании на общих основаниях по результатам централизованного экзамена, централизованного тестирования вот, на бюджетные места, на платные места. То есть все, как и в прошлом году, то есть здесь таких вот новинок, инноваций для абитуриентов нет.
1: Ну, ты мне веришь, как я и сказала, что вельми напруженный час, такие стрессовые для молоди, для батьков. А вы говорите, можно не так зараз зробить некое подогуление? А, как в уголе себе показали молодые люди под час испыта, ОЦТ, ЦЭ, те еще не все зрозумело?
2: Централизованные экзамены и централизованное тестирование, опять же, в последние годы у нас проходят в единые сроки. Они являются централизованные экзамены как выпускным испытанием для наших выпускников 11 классов, так и эти же результаты ребята используют при поступлении в наши университеты. Вот, анализ предварительных итогов, который вот сейчас завершается, показывает, что да, действительно молодежь успешно прошла централизованное тестирование, то есть и в ближайшее время официальные результаты они уже получают, наша молодежь, то есть не хуже сдали, несколько лучше, чем в прошлом году, то есть это видно и по значению средних баллов централизованного экзамена, централизованного тестирования, по количеству ребят, которые получили максимально возможные баллы. Поэтому то, что этот этап для молодежи и для родителей является таким ответственным, волнительным. Здесь ничего нового тоже нет. Каждый из нас переживал этот этап в своей жизни, будучи либо абитуриентом, либо родителем. И здесь необходимо как абитуриентам, так и их родителям в первую очередь определиться с тем направлением, с той профессией, специальностью, с которой они планируют связать в будущем свою профессиональную жизнь, потому что обучение в колледже либо в университете – это важнейший этап в жизни каждого молодого человека, но это только старт большого жизненного пути, то есть становление профессионального роста, и поэтому очень важно, какой этот старт сделать именно сегодня. То есть выбор специальностей как в университетах, так и в колледжах, он очень разнообразный, но в первую очередь каждое место, будь то бюджетное либо платное, у нас обеспечено заказом наших предприятий. То есть подготовка специалистов на всех уровнях профессионального образования у нас осуществляется в полном соответствии с потребностью наших предприятий. То есть планируя бюджетные места, например, в университет по определенной специальности, мы уже понимаем через 4 либо 5 лет в перспективе, где эти молодые люди, выпускники, будут трудоустроены для того, чтобы и получить практические навыки, знания и умения состояться в своей профессии и закрепиться, то есть для того, чтобы приносить пользу как себе в части, скажем так, получения там морального и материального удовлетворения, так и развития своих предприятий, отраслей и нашей страны.
1: Ну, все равно хвалюются, как было, я кажу, прозристо, сумленно. Ось за гэтым, як ажыццяўляецца контроль, каб все было правильно?
2: Вступительная кампанія осуществляется в соответствии, в строгом соответствии с правилами приема, утвержденными указом главы государства, иными нормативными правовыми актами. И контроль за организацией и проведением вступительной кампании осуществляется государственной комиссией, которая специально для этого создана. Также контроль осуществляется комитетом государственного контроля. Вот. Ну и основная задача системы профессионального образования, то есть чтобы те равные прозрачные условия, которые правилами приема определены, были безукоснительно выполнены, и чтобы никаких сомнений у молодежи, у их родителей не было, как на стадии подачи документов, зачисления, ну и так далее.
1: Ну и давайте пожадаем тебе зрубненько подгуление сегодняшней разговора.
2: Ну, так как приемная кампания у нас находится в самом разгаре, то, конечно, молодежи и их родителям мы пожелаем действительно сделать тот выбор, который позволит им в дальнейшем осуществить все свои мечты. Система профессионального образования по всем из направлений, по которым и специальностям, по которым мы готовим будущих наших специалистов, готова вместе с нашими предприятиями подготовить действительно качественного специалиста, который будет востребован на своих предприятиях и в своих отраслях.
1: Дякую за размову. Нагадаем, сегодняшний спикер, начальник Головного управления профессийной адукации Министерства адукации Беларуси Сергей Пішчоў. На этом дозвольте развитаться самыми добрыми пожаданиями.
0: Столичный гость.
3: Радио «Столица». Музыка твоей души.

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: Альбом «Tragic Kingdom» стал третьей по лику студийной працы калифорнійскага коллектива «No Doubt», якая официально выдадена 10 кастрычника 1995 года. Релиз отбылся под эгидой гуказапісвальнай компании «Trauma Records» и «Interscope Records». Пластинка отзначила собой завершение эпохи оригинального складу, ставшей финальной працей для клавишника Эрика Стефани, який сышел с гурта за год до релиза. У якості продюсера над матеріалом працював Меті Уайлдер. Процес запису був масштабний. Треки створалися на протягу більше 2 років у 11 різних студіях, розміщених у агломерації Лос-Анджелеса. Усім доброго вечора, з вами Василь Данілов. Сьогодні разом слухаємо черговий рок-альбом. Дебютная пластинка «No Doubt» на буйным лейбле «Tragic Kingdom» с хитовым синглом «Just a Girl» с яркой амаль синтепоповой энергетикой. Это эклектичный сплав. У ее основе лежит стык сырой энергии панка 1990-х, ритмики ска третьей хвали и острый поп-отчу.

столица. За гук на Tragic Kingdom отказывал продюсер Мэтью Уайлдер, автор хита Beat My Stride, який по-майстерску интегровал эксцентричность New Wave у коммерцийный формат. А лишь с початку релиз Tragic Kingdom у конце 1995 года мог застаться незауваженным широкой публикой. Тем не меньше, на протягу 1996 года синглы Just a Girl и Spiderwebs штурмом узяли як альтернативные, так и коммерцийные радиостанции. Соправный триумф и признание аудитории всех возрастов пришло до надавт у 1997 с выходом проникливой баллады «Don't Speak».

0: Реклама на радио столицы.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем: ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: Самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
4: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
5: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
4: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
6: Рок-альбом на радио столица.
7: Візуальне оформлення релізу, яке стало культовим, створено фотографом Деном Арсеном. На переднім плані намалювана Гвен Стефані, у той час як остатні музиканти заховані на фоні апельсинового лісу. Сама назва «Trail Kingdom» – це каламбур, який відсилає до тематичного парку «Диснейленд» у каліфорнійському Анахаймі, родному городі удільників групи.

approximately mid-30s.

0: Президентская республика.
1: Калі мы выбираем радио, чтобы такое сегодня послухать, пытание не узникает. Гэта любимая столица. У политики зарабить выбор значно складанее. Там с вами Президентская республика и политолог Андрей Лазуткин. Завершить конфликт на Близком Исходе можно худшей, чем конфликт на Украине. Так сказал Александр Лукашенко в великом интервью телебачению Саудовской Аравии. Але як так атрымалася, что арабы, персы, американцы, яўрэі, зусім розныя нацыі могуць дамовіцца паміж сабой, а мы, тры братскія народы, не можам. Калі адказаць коротка, галоўная прычына – час. Чым даўжэй ідзе вайна, тым больш з'яўляюцца групы, якія на яе працуюць. Корпорации не разважаются в категориях добра и зла. Зброю они вырабатывают в мирный час, але при певных обставинах за ту же продукцию начинают платить в 3-4-5 раз больше. Например, за 4 года появился огромный рынок дронов и военного штучного интеллекта. То же самое тычется санкций. Там, где зникли российские нафта и газ, появились американские. И никто не собирается отдавать рынки назад. Кроме того, Украина – это для современного Захода уникальный по протяглости конфликт. Потому что они заусёды імкнуцца проводить короткие операции про поветренные бомбардировки. А тут война идет на земле, у яе максимально утягнуты европейские соседи, и при этом война для их безопасная. Хотя мы бачим незадоволенность у Литве, что дроны начали падать на их территорию. А Польша, хоть и памятая Волынскую разню, лишит, что Украина выконывает работу по стримливанию России, ну, прикладно, как в романе Генрика Сенкевича «Огнем и мячом». Калі мы поглядим на историю Близкого Усходу, то миру там не было амаль николи. Але и калі глядеть на историю наших землю, за 300 годзе супрацьстояння России и Речи Посполитой, суммарно 60 годов это так само был стан бесперапынных войн. Да и помеж войнами протягивалось то, что мы бы назвали экономичными санкциями. Теперешняя Украина и белорусские земли были полем бою, а, например, польские территории покутывали меньше. Тому у нас разное ставление до войны, коли поравновывать белоруса, украинцев и поляку. Война – это высокородная справа, сенс життя, доблесть для казака и шляхты. А у нас культура кируючого класса – это была культура не шляхты, а магнатов, олигархов. Державу и ее интересы яны высоко не ставили. То, что историки называют шляхетской демократией, это были постоянные интриги, коли королю и великому князю треба было примушать магнатов сдавать груши на войну. И хотя формально короля Речи Посполитой выбирали на сейме, делегаты имели ровные голосы, але, як и в сучасной заходней политике, голосы купляли олигархи. Делегаты загадзя ведали, як и за кого голосовать, а слабый король был усім выгодным. В этом главная причина польских и литовских военных поражений – слабая центральная влада. У той час, як и в Заходней Европе, и в России были абсолютные монархии, у нас и у соседей проходили бясконцыя выборы. У сучасной политики это можно поравнать с парламентской и президентской республикой. Калі разважать теоретично, ну, напэўна, парламент адлюстроўвае больш пунктаў гледжання. Але у адрозненні от президента там не зразумела, хто галоўны, с кем проводить перамовы, каб спыніць войну, ці каб яе ўвогуле не было. Нарэшце, перамовы прудкі проводили прыкладна, як мы зараз, и нават горш. Потому что информация от войска вышла несколько тыдняв, ці нават месяцев, и весь гэты час переговорщики переливали с пустого в порожнее. А початку долго спрачаліся за титула русского цара, князя литовского ці польского короля. Як до кого звертаться? Бавили час. Але не тому, что прудки были дурней за нас. Это был прием затягивания перамов, покуль ситуация не прояснится. То же самое зараз робят политики Евросоюза. Яны чакают, покуль Трамп проиграет выборы, а Зеленский чакает, что армия пачне перемагать на поле бою. Про это, до речи, были слова Александра Лукашенко, что и украинский, и иранский конфликт можно скончить по ожиданию нескольких человек. У любой войны есть имя и прозвище. Это люди, которые принимают решения. И коли брать Украину, видовучно, что для Киева война – это граница влады и ресурсов. Никто доброохотно от ее не отмовится, и нават коли пофантазировать, что завтра наступит мир, який Зеленский назове своей перемогой, грошей уплыву у него все равно станет меньше. Тому так шмат у перамовах надаюць увагі эканоміцы. Мир павінны быць больш выгадны, чым вайна. Калі ў феадальную эпоху галоўнай крыніцай грошы быў гандаль на Балтыцы, і таму супярэчнасці паміж Расіяй і Польшчай былі невырашальнымі, то зараз ёсць мноства магчымасці гандляваць да ўзаемныя выгады. Ну, гэта, дарэчы, пазіцыя Беларусі. Але ці чуюць яе ў Польшчы і Украіне? Там працуе іншае правіла, як у Генрыка Сянкевіча. Маленькая вайна – маленькая слава. Вялікая вайна – вялікая слава. Беларусам такого не зразумець.
0: Президентская республика. Зроблена для тебе. Радио «Столица».

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, 17 червня в Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворье. На большей части территории дожди, днем в особых районах навальницы с порывистым ветром. Ночная температура по ветру плюс 8, плюс 13, у день плюс 16, плюс 21. В областных центрах у Сероду день чакается, у Витебску плюс 16, 18, у Могилеве плюс 17, плюс 19, у Гомеля и Гродни плюс 18, плюс 20, у Бресте плюс 19, плюс 21. У столицы у ночи плюс 10-12, у день плюс 16-18. Краткочасовый дождь, махчима навальница.
2: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.

рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».

0: кахон – довольно простой инструмент. Литерально у первые годы знакомства с ним можно уверенно играть нескладанные ритмы. В тот же час он может быть и без конца складанным, дающий музыкантам возможность выполнять по-соправдному уражливые с технического пункта гледжения пассажи.
1: Рок-инструментариум. Зроблено для тебя. Радио «Столица».

0: все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.

Радио «Столица». Слухай любимое.